0: Белорусская студия Радио ВНЕТ. Ноцне повторки ВНЕТ.
1: Бит гость 104.4 FM.